мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Thank you.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Всем привет, Рокки, как FIFA и Вика, мой. Я в славе, не воля фуль, не в кокеляки. В кавике мне не кинули соперника, а попови мне помолвит, возможно, дверь в Летогорске. А пока попови он поклюкится, возможно. Я его папа сильно мне помог, он окей, написал. Но не поклюкится ко мне или приведет, это ими со мной. А пока его нету, можно для дивергента будет трек флюфой и кафой. Вавай полеки. Это веб-хайп полет.

у меня пока ВК веков нету. Кинаки мели, кинолёфа венеля, ВК-вики. И я буду принимать ваши ВК-вики. А пока я полифортиек в канале фикулинком вам полагить.

Dunk.

0: Когда-то я поставлю трек. У меня в кадавра это будет. Я не верю. Да, нету, конечно. Мовок не полярик. Это полный пив нам поверну тебе.
1: Снова ночью я по городу катаюсь в одного.
0: Таю.
1: Радио играет трек, что слушали с тобой в кино. Пацаны зовут на движ, я жму на тормоза. В памяти всплывают снова лишь ее глаза.

Так, это был Антонов, Виктор Антонов, в первый да в кулю, да я не верандандом. Заказывай песни, гибей, данто. А я выпала твои заказики, конечно. А пока у меня нет заказиков, я поставлю пакетика вистоля. Да я кофейка принимаю пакетику вистоля.

αφιτάφ για κατάλληλο πέφλο. Φαφ, ουβνάλι και κακόλιο. Τα

Φαβ, γλουβίτα, γυκινιέβετα, κοπία, χούλ. Так. В котле фав даваю и повтаваю. И это были певна, да я говорила лента. Навивайка, давай во мной.

0: перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно, пожалуйста.
1: Когда... Я капитан Данто!

Так. Я нету вокавиков. Так. Я нету вокавиков. Фав. Скайтарю.

Tekinha nifingang glovil. Tota pa fayongit tak.

0: Так, Яна. Ики не фига не гуфи. Салям. По фрифаим веки на белом. Мы выпанаем фиги-фиги фатва.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая,

Ох, и куражился я барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

Aquí pia я в нету в кавик будет кимакифкифки пля осень фав ве осень не встала. А потом поехали в нету и на крюк. Кто у нас там поет? И на Айфальдиона и Михаил Крюк поет. Офин навевает песню.

Вот такая лазовая пифана, а это мелодия. Но ничего тряпного. А теперь побудет песня «Осень». Фиона у меня презентация «Осень». В ковике я не принимаю их нетов. Я и все осенние презентации уделять. А ведь нас повыкит песня «Осень». Наташа Андреева поет.

ласковость опустилась на плечи листьями. Позабытого лета знаю, друг, мы с тобою не вечны, осень нам намекает про это. Осень нас призывает к раздумьям в тишине опустевшего парка. Только все ж нам не надо иную, мы свою принимаем подарком. Вот она, невозможно.

Hafif grupa kaliki grup. Ах, это осень. У меня привитакия. На кем осень? Ну что, поехали.

Вот такая, эх, это осень новелев, а теперь бафта осень. Да я всех лягиваю с люфкой. Поехали, крутаем звук погромче и кафуем.

меня сегодня эфир по февральной осени.

Novaman. А все люди, я не знаю, как название. Но я думаю, что осень тоже певно будет. Фрим-фрим и кафрим. Всем хорошего дня, отрывайте с нами на Ягиво-Игиве.

Это Валиф, я перепуски на пепну.

Вот такая пивная, я поводила, а теперь пивная осень, далеко не знаю, кто это поет, пофлюфаем.

А теперь и фильм «Это ящик» с песней «Скот и осень». Это всего найти по сезоне у меня про осень.

желтая луна, желтый диск луны в небе высоко. Холод пустоты, стылой пустоты, в доме тишина, только дверь скрипит. Да забери.

Так. В Когда это я повторю вокруг кинкина на пока. Да в коль в треки. Группа в

0: Всем пока-пока, Поппи, это и Пеппи. Дикинфа. Ватия.
1: Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Тю, я что-то не поняла. А по какому поводу мы тут трезвые сидим? В календаре пятница или я ослепла? Валера, не трогай заливное, бери баян. У нас сегодня тусовочка без повода.

Однажды погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

0: пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Артем Смайл, «Цыганка нагадала». И будет песня про белую кошку с голубыми глазами.

это была песня про белую кошку с голубыми глазами. И был Артем Смайло, цыганка нагадала. И я жду ваши заказы. А пока послушаем АИ 306. Ты ангел мой, моя судьба. И будет Fiesta Family. Тук-тук.

Это была Fiesta Family, Тук-тук и АИ-306, Ангел мой, моя судьба. А сейчас послушаем Aika Digital, Forgive Me, и будет Пидева, добрая, пока не трогают.

была. Видева, добрая, пока не трогают. И Аика, Digital, forgive me. А сейчас послушаем Алиса, доченька. И будет Аика, упал бокал.

Это была Аика, упал бокала, и Алиса Невская, доченька. Сейчас послушаем «Ама Сочи, восхищаюсь тобой». И будет Андрей Трюня, блеск любимых глаз.

когда я для себя. Я не думал, что ты окажешься таким совершенством. Я не думал, что буду восхищаться тобой. Но для жизни в конечном итоге я обрел самого себя. Через тебя я слился с Создателем.

это был Ама Сочи, восхищаюсь тобой. И Андрей Дзюньск, любимый глаз. А сейчас послушаем, обниму любя. И будет еще песня маленькая мадам Рисан Магомед Керимов. И дуэт «Белый туман».

это была гравитация, белые туманы, а также послушали Рисан Магомедкеримов, маленькая мадам и песня «Обниму любя». Мы сейчас послушаем Пандора. И будет еще Алина, моя маленькая дочка.

Это был Алекс Чен, годы Дикого Тик-Так. И были еще Алина, моя маленькая дочь Пандора. Хай. И мы переходим в следующий час и слушаем песенку про меня, про Эвелину Эфира.

погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом:

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить для каждого из нас.
1: Это была песня про меня, Эвелина, звезда эфира. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Майкл Гудовских, «Взрослая дочь». И будет группа «Супер детки» на дискотеке.
2: Когда-то ты засыпала под мой тихий голос и верила, что папа может все. А теперь ты взрослая, и мне труднее всего принять именно это.

хочется, как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды станет холодно в пути, знаю, у папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку, но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

А сейчас мы Эвелина и группа Dreamwave. Ты мой маяк.

Это был Dreamwave, ты мой маяк. И была песенка про меня, про Эвелину. И был Майкл Фхин. А сейчас послушаем Фати Царикаева, дочка. И будет еще Фрея Феникс, взрослая дочь. Слушаем.

для меня величайший дар Бога. Здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит устами жены. Создатель мне лучшую женщину, чтоб замысел жизни

0: Пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать. Держать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знает, она богиня земли. Ее тело — храм, ее душа — крылья мира. А мы вместе, род, бесконечный, чистый, могущественный. И каждая семья держится на мужчине, на Боге.
1: То есть нация.

Это была группа Dream Wave «Схожу с ума от поцелуев». И была группа Ама Сочи «Семья». А сейчас послушаем «Моя мечта – это ты» и будет песня «Сердце в ладонях».

Это были песни «Моя мечта» – это ты и «Сердце в ладонях». А с вами была диджей Эвелина. И встречаем следующего диджея и пожелаем ему легкого эфира и всем отличного настроения.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своим эфиром, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сейчас слушают. А слушают меня на «Ночи любви», на «Мегамикс музыки», на «Лидере», естественно. И попозже к нам присоединится еще одна радиостанция, как всегда. А еще я хочу поприветствовать всех, кто слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если самое главное, вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песня про Тюмень, как всегда.

0: Моя Тюмень, моя отрада.
1: Ну вот мы и прослушали песню про Тюмень. А заказиков еще нету. Тогда я, конечно же, прибегну к своему способу. Это пойду схожу-ка я к гадалке. Пернатый.

Ну вот я же говорил, что кукушка все-таки действенная. У меня сразу появился заказик. А заказик у меня от агентши 007 математика. Так что иди учись.

Вот такой заказик у меня был. О, я вижу, пришла малинка, надо цветочки обязательно дарить. И у меня есть заказик, и еще заказик. И это будет клен ты мой опавший. Принимай, священнослужитель.

0: Вот такой вот заказик у меня был. Вот говорю же, кукушка моя сработает. Опять у меня есть заказик от агентши 007. Агентша, ты, наверное, меня имеешь в виду, да? Полюбила, говорит, настоящего. Я ведь настоящий, нерисованный. Вот он, говорю, все нормально. Принимай.
1: Женщина по-настоящему любит не того, кто обещает весь мир, а того, рядом с кем ее сердце наконец перестает бояться.

0: Просто любовь – это некрасивые слова. Это человек, который остается.
1: Вот такой вот заказик есть. Слушай, поп с гармонией, я что-то понять не могу. Ты оскорблять тут пришел, что ли? Если оскорблять, лучше уйди сразу же, а то ведь забаню. Вот. Ну что ж, так, Александр, привет. Я пока заказики не вижу. В смысле, какие-то сообщения у меня есть, какие я не знаю. Сейчас включу трек и буду смотреть ваши сообщения. Мне тут подсказали, что сегодня день красоты. Я, говорит, красивый и умный, мне разорваться сейчас, что ли, не знаю, что делать. Но, по-моему, ну как, мужская красота, я не знаю, не оцениваю, конечно, мужиков. А по моему мнению, женщины все красавицы, все королевы.

Вот так вот, женщины все королевы. А заказик у меня появился от Александра, который у нас 86-й. Вот Александр, куда его Александра вдевала? Непонятно. Что ж, московская осень твоя будет, принимай.

Вот такая московская осень у меня была от Александра. Малинка, вот я не пойму, зачем тебе белую ночь, а? Ну, черную надо, чтоб никто не видел, а то в белую подсмотрят, чем ты занимаешься. Принимай.

Вот такая белая ночь у меня была от малинки. Счастье, говорит мое, это агентша 007. Ну неужели ко мне, а? Или я опять губищу раскатал? Принимай.

Вот такое вот счастье мое у меня было, и это у меня был заказик от агентши 007. Так, и прежде чем продолжить выполнять ваши заказики, я сейчас только вспомнил. Тут у нас есть кассирша-бухгалтер, да, которая бегает все. Деньги собирает, да код для нее специально эта песенка.

Вот так вот у нас ходит, собирая денежки, наш кассир-бухгалтер. А сейчас, как я вам, девчонки, и обещал, будет новиночка от меня, которую я сделал только вчера. Ну, песня-то не новая, а я ее спел первый раз.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ничто не вечно под луною. Нельзя всю жизнь быть молодым. И сразу с первой сединою все рассеется, как дым, сном золотым. Ах, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать. И словно луч среди ненасти нас будет снова озарять. Опять, сердце, тебе не хочется покоя.

по сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну вот, такую я песенку взял просто и спел. Но у меня есть заказик. Аннушка, удачи, не поверишь, заказик для тебя. И заказик для тебя от нежного солнышка. Она говорит, что ты девочка, скандал, видимо, скандалила где-то. Принимай. Посмотри.

Вот такая вот ты, Аннушка, девочка, скандал. Хочешь верь, хочешь нет, это не я сказал, это нежное солнышко. А у нас Данча здесь, здесь. Данча, котик, тут тебе пишут. Я его сильно люблю, он мой самый любимый родной. Это она тебе заказывает. А заказала она тебе просто мелом. Не знаю, что она будет делать, то ли рисовать тебя, то ли... Но, в общем, принимай.

Настюша, а вторую песню я чуть позже поставлю. Нельзя от одного слушателя сразу же много ставить заказов. А сейчас «Однажды», это говорит Малинка. А вот что «Однажды», я не знаю, давайте послушаем.

Вот так вот однажды и все, а там пойми, что однажды. Ладно, у меня есть заказик. Заказик у меня от агентши 007. Агентша, вот честное слово, ты меня пугаешь. Я, говорит, одну женщину люблю. Вот ничего себе. Ты что? Ладно, дальше не буду, то сейчас понесет Сережу. Принимай.

Вот такой заказик был от 007. Признавайся, говорит, кого? Ну ничего ты, 007. Она же заказала, а я признавайся. Я ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом, как говорится. А она говорит сразу, признавайся. О как! Да, ну вы даете стране угля. Настюша, а вот сейчас заказик будет для тебя от Данча Котика. Он говорит, тебя разбужу поцелуем. Ладно, промолчу, принимай.

Настюша, этот заказик был для тебя от Данча Котика. Ну и по твоей просьбе, для вас, для обоих, в смысле для тебя, для Данча Котика, будет от меня. Любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

Агентша 007, ты не бойся, зря ты испугалась. Данча поцелуем не тебя будет будить, а Настюшу. А тоже говорит, не будите меня. Не-не, целователь не тебя будет, не бойся. Принимай.

Вот так вот, не буди говорить меня, ладно, не будем, спи. Я никому теперь не пожелаю зла. Это вам будет от меня.

Я никому теперь не пожелаю злая, и хочу, чтобы из вас никто никому зла не желал. Живите по-человечески, и будет все окей. Настюша, не бойся. Данча тебе говорит, я буду рядом. Так что принимай от Данча.

Настюша, вот такой заказик был для тебя от Данча. Котика, от меня будет для всех два сердечка.

0: понесли.
1: Вот такой вот заказик у меня был от Малинки. А агентша, это которая 007, просит меня поставить песню «Мужчины тоже плачут, но иногда». Принимай.

Детство нам твердили, не реви. Ты, мужчина, будь сильнее боли и теперь всю боль своей души. Мы привыкли прятать силой воли, улыбаемся, хоть боль в груди.

они молчат, когда пришла беда. И боль души годами не стихает. Мы не бросим жалости к себе, не виним судьбу за испытания, просто боль, живущая в душе.

и учились дальше просто жить, не показывая грустных мыслей. Мужчины тоже плачут иногда, но только слез никто не замечает. Они молчат, когда пришла беда, и боль в душе годами не стихает.

не видно слез в глазах мужчин. Просто их никто не замечает. Настоящий плачет лишь душою и судьбу достойно.

Вот такой заказик у меня был от 007 агентши. Данче, котик, для тебя заказик от Настюши. Она говорит, люби, просто-напросто.

Вот такой, Данче, был заказик для тебя от Настюши. Настюша, он будет тебя крепко любить, если ты ему будешь чаще показывать свой парфюм, чтобы он на других не заглядывался на парфюмы. Он так и заказал.

0: Вот такой парфюм все смотрит и смотрит Данча. От меня вам будет просто попутчики.
1: Ну что вы так насупились, вздыхая на ходу?

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают им то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: Не понял, а где же смена моя? И тишина. Ну, я тогда вам еще одну композицию поставлю от себя. Но эту композицию мне заказал Ерчонок и убежала. Поэтому послушаем ее, «Королеву красоты».
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я поведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, как всегда, Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую. Всем желаю хорошего вечера, отличного настроения. Так, и как всегда, прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала поздороваюсь с каждым, и потом уже поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Но прежде чем это я сделаю, я хочу поздравить с прошедшим днем рождения в Хагар и почитать стихотворение. Прошу прощения за опоздание с поздравлением, но искупая свою вину, сердечно поздравляю, желаю, чтобы самые лучшие и заветные мечты обязательно исполнялись и приносили много радости, чтобы рядом всегда были любимые и любящие родные и близкие люди, которые каждую минуту готовы подставить надежное плечо. Пусть мир вокруг всегда будет цветущим, чистым, добрым и внимательным. Успехов и процветания, любви и обожания, удачи в делах и в планах. Еще раз я поздравляю вас с прошедшим днем рождения, Хагар. Мне очень приятно вас поздравить, потому что вас вчера не было ВКонтакте, поэтому я вас не поздравила вчера. А сегодня что-то я замоталась там со своими делами, хотел поздравить, что-то и не поздравила. Говорю, лучше поздно, чем никогда, но обязательно нужно поздравить человека. Так, ну и давайте я с вами поздороваюсь еще раз. Это у нас Максим, Хагар, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Анги Новороссия, Микола Непитерский, Октобер 1710, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Белая Кошечка, Нифига не Фея, 007, Анушка Удача, Настюша, Слава Нисин, Я-145, Диджей Данчик Котик, Джонг 52 и Юзер 424. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
3: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня будет один. Композиция одна. И еще пока один заказик. Так, это у нас Лев Хагар. От меня будет пока. С днем рождения. И от Славы Анисина. Тоже будет уже Юра Шатунов. С днем рождения. Понимаете, в Хагар?

Извиняюсь, я не знал, что она матершины. Я какую-нибудь другую поставлю. Неожиданно прям такая песня. Сейчас я поставлю заказик пока. Так.

Так, позвучали у меня две композиции. От Славы Анисина. Юрий Шатунов с днем рождения. И от меня, Инна Рудницкая, с днем рождения, красавица. Так, хочу поприветствовать к нам. Присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так. Пока я скачиваю, потому что заказчиков нету, потому что я пока не нашла. Я пока от себя поставлю. Так, что же мы с вами послушаем? Давайте вот эту пока. Мираж. Давайте послушаем Софию Ротару. Вот это прошло.

И это у нас была группа Мираж. Ой, извиняюсь, не группа Мираж, София Атару. Вот и лет прошло. Так, у меня есть заказики. Так, так, первый заказик будет у меня никто. Блейм. Джеймс Джонстон. И второй уже от Слава Нисина, София Атару, Луна-Луна. Понимаете? Понимаете?

включил себе. Так, прозвучали у меня два заказика. Так, это у меня был первый заказик от Никто. Blame Джеймс Джонстон. И от Слава Нисина. София Ротару Луна Луна. Так, я пока один поставлю от Никто. Это у нас будет Self Deception Entertainment.

Так, позвучали у меня две композиции. Так. Получается, от никто Sail Deception Entertainment и тоже от никто Крештит Види Хэт. Так. И две следующие мне заказ, два следующих заказика будет у меня от Миколы Непитевского. Дело. И вторая. Группа Европ. The Final Countdown. Слушаем.

Играем в любовь, как в казино за темным стеклом. Там забыты пароли и делают все, что не разрешено.

вранья. Не играйте с судьбой там, где правда одна колея. Проиграв всю любовь, потерявший

Звучали у меня два заказика. Первый был от Миколы Непитерского, Зеро. И вторая от Славанисина, Европ, The Final Countdown. Так, хочу поприветствовать к нам, присоединился Александр 86. Приветствую, приветствую вас. Я очень рада, что вы присоединились к нам. Так, от него будет заказик у нас. Олег Газманов, Есаул. И второй заказик уже от Настюши для Данчо, Филатов и Карась, Маша, Лейка. Слушаем.

Так, прозвучали у меня два заказика. От Александра 86 Исаул. Точнее, Олег Газманов Исаул. И второй заказик у меня от Настюши. Филатов и Карась, Маша, Лейка. Так, следующие два заказика. От Никто Джон с композицией The Optimist. И второй заказик от Светогорского. Славик Саунд. Я кайфую, мне так хорошо. Слушаем.

прозвучали у меня два заказика. Первый был от Никто, Джон, The Optimist. И второй от Светогорского, Slavic Sound. Я кайфую, мне так хорошо. Так, следующие два. От Миколы Непитерского, Жени Власова, городская. И второй уже заказик от Слава Нисина, Олег Газманов, Эскадрон. Понимаем?

Позвучали у меня два заказика. Так, первый был у меня, получается, от Миколы Непитерского, от Славы Анисина, Олег Газманов из Кадон. Так, следующее давайте послушаем. Так, первый заказик у меня будет от Данчо для Настюши, пропаганда, супер детка. Так, и второй заказик уже от Никто. Ой, извиняюсь, от не никто, точнее, от Хагар, но в He Left, Дерюкюс. Слушай.

Позвучали у меня два заказика. Первый заказик был от Данчо для Настюши, пропаганда супердетка. И второй от Хагар, No Hero Left, Discuse. Так, следующие два у меня прозвучат, получается, от Никто, Cross Tape, Paint It Back. И второй, получается, от Слава Анисина, Шаман, Я Русский.

Позвучали мне эти заказики. Так, будем уже с вами прощаться. Я поставлю последнюю композицию. Так, увидимся завтра с вами в это же время. С 20.00 до 22.00. Проведем эти 2 часа. Я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. И последний заказик у меня. Так, Аслан Анисина, Петр Чайковский, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения

Всем привет! Всем отличнейшего настроения! И всем классного просто вайба! С вами Диджей Данчо. И проведу я с вами этот классный эфир. Будем слушать классные композиции. Пишите свои музыкальные заказики в личку, как обычно. А я пока поставлю Юрий Антонов «Море», пока шел искать ваши заказики. Принимайте.

0: Далее.
1: Звучит трек от меня для диджея Островок 123. Знаю, что ты этот трек любишь. Принимай, фантазера.

Ну, вот такой трек прозвучал. А я вижу, там мне поступают заказики. Вот, не знаю, правда, я то нашел, но слова Нисин, принимаю первый заказ. И тут прилетел заказ от юзера. Тоже найду, поставлю.

Ну а далее звучит музыка в стиле регги, потому что слушательница Анастасия, я это уже понял, она под юзером 515, сейчас. Да, все правильно. Вот, она у меня попросила песню на тему регги. Это музыка регги. Песня называется «Скорость света». Послушаем. Сам тоже признаюсь, тоже люблю регги. И вообще тему растафарианства.

Вот такой трек прозвучал. А я поставлю песню. У нас прозвучит Аркадий Кобяков. Трек будет «Такая, как лед». Очень классный трек. Поехали.

Ну вот такой стих. Вот такой трек прозвучал. Так, дальше я так поставлю трек. Так, сейчас его добавлю. Будет Modo Talking. Ты мой хлеб, моя соль. Слава Нисин, принимай. И также скажу по поводу трека, который заказывала Настя. То, что я тоже с этим согласен, то, что регги, оно бывает разным. То есть по стилистике. Именно это так же, как поп-музыка, она тоже разная бывает у нас. То есть и джей-поп всякие, кей-поп и так далее. Также и с любым стилем у каждого есть свои назначения и так далее. И поджанры иногда могут быть. Ну и звучат у некоторых исполнителей они по-своему. Ну, поехали, Modo Talking.

Andrew Systems, Ромео и Джульет, а и Джульетта. И также следом прозвучит еще один заказ для Славы Анисина от меня. Но какой это будет? Это будет сюрприз, но тоже легендарный трек.

Далее. Звучит группа Абба специально для Славы Анисина от меня. Надеюсь, ты это помнишь, легендарную группу. Тоже в свое время классные у них треки были, 80-е, 90-е. Вот. Ну, погнали.

0: далее.
1: Крисфит Арчо. Арчом то-то тоже трек классный. Чай да трава. Тоже можно сказать.

Ну, такой трек прозвучал. Тоже классный. Дальше прозвучит заказ от Славы Анисина. Это будет Алина Эпох. Поехали.

Насчет трека сразу извиняюсь. Находилось у меня только М2, то есть Иванушки International, и вот это от группы НН не находилось. Ну а теперь, Слава Нисин, принимай свой следующий заказик. Лови, как говорится.

Далее. Игорь Николаев. Мельница. Это будет специально от слова Нисина.

0: Далее я тут решил немного разбавить эфир. И мне сегодня на платформах TikTok понравилось одно стихотворение от Светланы Якуниной. Называется «Маме». Ну или «Нам не хватает времени на маму». И решил я найти это стихотворение и поставить его в эфир. Нашел я от самой Светланы это стихотворение. Она и писатель, и читает сама, поэтому слушаем.
1: Мамуля, нам не хватает времени на маму. Мы все спешим, у нас всегда дела. Решаем то свою, то чью-то драму, и мама понимает нас всегда. Ей в нашей жизни до всего есть дело, но от своих забот нас бережет. И о болезнях так молчит умело, а по ночам тайком лекарства пьет. Мы говорим так много, но о главном нам не хватает времени сказать. Украдкой чмокнем в щеку нашу маму. Ну все, мамуля, мне пора бежать. И мама суетится, провожает и перекрестит на дорожку нас. Не спит ночами, молится, страдает и слезы утирает с грустных глаз. А много ли ей надо? Маме нашей, обнять, прижаться к шелковой щеке. Ты так нужна мне, хоть я стала старше, припасть к уставшей ласковой руке. И мама засияет, словно солнце, и так легко вдруг станет на душе. Спешу скорей, покуда сердце бьется, к любимой.
0: Ну вот такой вот стих прозвучал. Ну, а я поставлю следующий трек. Ирина Круг, Михаил Круг, приходите в мой дом.

Всем привет, привет. У моего коллеги, к сожалению, интернет ограничили у диджея Данчо. Поэтому сейчас я выполню музыкальный заказ от Славы Анисима. Так, сейчас добавлю. И трек уже в эфире.

слушайте, если есть друзья желание, заказывайте мне заказы, так как у диджея Данчо ограничен интернет. Пишите мне ссылку 120.

продолжаю. И далее звучит заказ, который не доиграл, так как бюджет раньше ограничен интернетом в данный момент. Он попросил меня подменить его. Вот. Так что, Драк уже в эфире.

Я буду тоже красивыми прощаться. Всем желаю доброй ночи. Услышимся с вами еще, я думаю, на радио Лидер. Берегите себя. И в заключение, как я ухожу, Роберт, а диджей дальше.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгорю.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.